0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Количество задач в плане действий правительства сокращено до 150. Далее об этом и других событиях более подробно. Количество задач в плане действий правительства сокращено с 215 до 150, сообщил в понедельник после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Планируется, что правительство примет решение об утверждении плана на заседании во вторник, 21 июля. На прошлой неделе рассмотрение плана было отложено на неделю, так как часть предусмотренных в нем мероприятий невозможно реализовать в рамках существующего бюджета, в связи с чем потребовались уточнения. По словам Кулбергса, в плане оставлено 61 приоритетная задача, 17 из которых являются финансово-емкими, и каждую из них необходимо оценивать с точки зрения финансового влияния. 30 задач были отсеяны как маловажные, еще 35 имеют финансовое влияние, выходящее за рамки основной деятельности. В то же время, если министрам удастся найти средства на какую-либо из этих 35 задач, то можно будет продвигаться вперед, пообещал премьер-министр. Он не уточнил, каких именно сфер коснулся отсев, но пояснил, что из плана исключены те задачи, которые, по сути, были мелкими и не вписывались в декларацию. Была взвешена возможность их физической реализации за время работы нынешнего правительства и проанализировано их фискальное влияние. Эстонское подразделение латвийской национальной авиакомпании Air Baltic из-за невыполнения решения комиссии по потребительским спорам больше не находится в черном списке, куда его внес эстонский департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Компания после того, как в СМИ появились сообщения о внесении в черный список, заявила, что больше там не находится. По итогам коммуникации с эстонским департаментом защиты прав потребителей и технического надзора выяснилось, что компенсация пассажирам за задержанный багаж была выплачена в установленный срок. Но из-за неполноценного обмена данными сведения об этом не были четко коммуницированы, сообщила латвийская авиакомпания. Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно, местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами будет проясняться, местами ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

рецептики. Радио Микс FM. Motive. Everybody's free.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Платным наземным телевидением пользуются приблизительно 60 тысяч домохозяйств в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Услугой платного наземного телевидения в Латвии пользуются приблизительно 60 тысяч домохозяйств, подсчитали в Министерстве сообщения. Комментируя ситуацию в связи с тем, что ООО ТЭТ с 1 января 2027 года прекратит предоставление услуги платного наземного телевидения, в министерстве отметили, что конкурс на право ее оказания завершился безрезультатно. При этом в предыдущих конкурсах участвовал только один претендент – ТЭТ. В связи с этим Министерство сообщения продвигает поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие изменения порядка предоставления услуги платного наземного телевидения. В частности, предлагается отказаться от требования проводить конкурс для обеспечения предоставления этой услуги в условиях свободного рынка. В министерстве пояснили, что с учетом сложившейся ситуации развития технологий, необходимость регулировать предоставление такой услуги только для одного электронного СМИ отсутствует. Планируется, что предоставлять услугу платного наземного телевидения смогут электронные СМИ, заключившие договор с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения». Как отмечает Министерство сообщения, отказ от конкурсной процедуры позволит снизить административную нагрузку как на госучреждения, отвечающие за подготовку и проведение конкурса, так и на электронные СМИ, которым больше не придется готовить объемные конкурсные заявления с технической, финансовой и стратегической документацией. Законопроект пока не принят, поскольку сначала его должен одобрить Кабинет министров. Планируется, что Сейм утвердит поправки до 30 октября этого года. Как сообщалось, с 1 января 2027 года ТЭТ прекратит предоставление услуги платного наземного телевидения в связи с истечением срока действия права на ее оказание. До 31 декабря 2026 года услуга будет предоставляться клиентам в привычном объеме и с сохранением нынешнего качества. В минувшие выходные в дорожных авариях пострадали несколько пользователей средств микромобильности, в том числе 4 водителя электросамокатов и 5 велосипедистов. Всего на дорогах Латвии в субботу и воскресенье пострадали 44 человека. В первом полугодии госполиция зарегистрировала 101 дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатов, в которых пострадали 57 человек. Самыми распространенными нарушениями остаются управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, езда вдвоем на одном электросамокате, а также эксплуатация незарегистрированных транспортных средств без обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, пояснила представитель госполиции Лина Богданы. Госполиция призывает водителей электросамокатов и других средств микромобильности выбирать безопасную скорость, быть внимательными в местах, где передвигаются другие участники дорожного движения, и во время езды использовать шлем. Важно помнить о том, что на электросамокате нельзя перевозить пассажира. Это существенно ухудшает управляемость и повышает риск дорожной аварии. Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе преимущественно облачно, местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курземе сохранится сильный северный ветер, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами будет проясняться, местами ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: when I lose control.
1: FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии женщинам чаще приходится доказывать свою компетенцию. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 71% молодых людей согласны с утверждением, что женщинам чаще приходится доказывать свою компетенцию. Это следует из данных опроса, проведенного исследовательским агентством Норстат. Женщины значительно чаще мужчин соглашаются с этим утверждением, соответственно, 82% и 43%, в то время как не согласны с этим 36% мужчин и 12% женщин. В целом, с утверждением о том, что у женщин и мужчин в Латвии равные возможности, согласны 36%. Столько же, 36%, не согласны с этим утверждением. 25% опрошенных выразили нейтральные отношения. Мужчины значительно чаще женщин полностью согласны с тем, что в Латвии у женщин и мужчин на рынке труда равные возможности. Также в ходе опроса 44% женщин и 15% мужчин указали, что сталкивались с разным отношением на работе или в учебной среде из-за своего пола. Что касается мнения о возможностях женщин занимать руководящие должности, в целом 82% респондентов считают, что для женщин они вполне реальны. Хотя 47% мужчин считают, что возможности очень реальны, только 19% женщин это мнение разделяют. На вопрос о том, как будет развиваться гендерное равенство в ближайшие 5 лет, 12% ответили, что оно улучшится. 45% скорее улучшится, 29% считают, что оно не изменится. Большинство опрошенных молодых людей считают, что целевые меры поддержки важны для развития гендерного равенства. Среди наиболее популярных мер названы просветительские мероприятия по содействию гендерному равенству на рабочем месте для всех, гибкие условия труда и обеспечение баланса между работой и личной жизнью. Самым вкусным светлым медом Латвии в 2026 году признали мед «Спасики», расположенный на крыше офиса компании LMT в Риге. За необычной пасекой ухаживает пчеловод Кристина Мартинсона. Лучшим темным медом признана продукция Айнера Миллерса из Венспилского края. Лучшим цветочным медом признали валериановый мед крестьянского хозяйства Тумини из Прейльского края. Победители конкурса «Самый вкусный мед Латвии» и впервые прошедшего конкурса «Лучший пчелиный воск Латвии» объявили 18 июля на летнем слете пчеловодов. Посетители продегустировали 87 образцов меда по итогам народного голосования. В номинации «Любимый мед пчеловодов» победила Салвита Шмидта из Огрского края. Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе преимущественно облачно, местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курземе сохранится сильный северный ветер, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами будет проясняться, местами ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Платным наземным телевидением пользуются приблизительно 60 тысяч домохозяйств Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Услугой платного наземного телевидения в Латвии пользуются приблизительно 60 тысяч домохозяйств, подсчитали в Министерстве сообщения. Комментируя ситуацию в связи с тем, что ООО ТЭТ с 1 января 2027 года прекратит предоставление услуги платного наземного телевидения, в Министерстве отметили, что конкурс на право ее оказания завершился безрезультатно. При этом в предыдущих конкурсах участвовал только один претендент – ТЭТ. В связи с этим Министерство сообщения продвигает поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие изменения порядка предоставления услуги платного наземного телевидения. В частности, предлагается отказаться от требования проводить конкурс для обеспечения предоставления этой услуги в условиях свободного рынка. В министерстве пояснили, что с учетом сложившейся ситуации развития технологий, необходимость регулировать предоставление такой услуги только для одного электронного СМИ отсутствует. Планируется, что предоставлять услугу платного наземного телевидения смогут электронные СМИ, заключившие договор с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения». Как отмечает Министерство сообщения, отказ от конкурсной процедуры позволит снизить административную нагрузку как на госучреждения, отвечающие за подготовку и проведение конкурса, так и на электронные СМИ, которым больше не придется готовить объемные конкурсные заявления с технической, финансовой и стратегической документацией. Законопроект пока не принят, поскольку сначала его должен одобрить Кабинет министров. Планируется, что Сейм утвердит поправки до 30 октября этого года. Как сообщалось, с 1 января 2027 года ТЭТ прекратит предоставление услуги платного наземного телевидения в связи с истечением срока действия права на ее оказание. До 31 декабря 2026 года услуга будет предоставляться клиентам в привычном объеме и с сохранением нынешнего качества. В минувшие выходные в дорожных авариях пострадали несколько пользователей средств микромобильности, в том числе 4 водителя электросамокатов и 5 велосипедистов. Всего на дорогах Латвии в субботу и воскресенье пострадали 44 человека. В первом полугодии госполиция зарегистрировала 101 дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатов, в которых пострадали 57 человек. Самыми распространенными нарушениями остаются управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, езда вдвоем на одном электросамокате, а также эксплуатация незарегистрированных транспортных средств без обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, пояснила представитель госполиции Лина Богданы. Госполиция призывает водителей электросамокатов и других средств микромобильности выбирать безопасную скорость, быть внимательными в местах, где передвигаются другие участники дорожного движения, и во время езды использовать шлем. Важно помнить о том, что на электросамокате нельзя перевозить пассажира. Это существенно ухудшает управляемость и повышает риск дорожной аварии. Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе преимущественно облачно, местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курземе сохранится сильный северный ветер, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами будет проясняться, местами ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый. На побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится. Местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
5: Mēs lidojam tik
4: sudrabu sirds. Yeah!

what comes next will be marvelous.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный и северо западная от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. До конца сентября на восточной границе разместят радарные системы. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр обороны Райвис Мелнис поручил до конца сентября разместить на восточной государственной границе радарные системы, чтобы существенно усилить ее защиту от беспилотных летательных аппаратов. Министр пояснил, что радарные системы еще предстоит подготовить и интегрировать в общую систему обороны. Кроме того, необходимо закупить дополнительные системы командования и управления. Для существенного усиления защиты восточной границы к концу сентября также потребуется приобрести дополнительные радары. Сейчас ведутся переговоры об их закупке, однако министр не обозначил возможного поставщика. Согласно плану, но Министерство обороны к концу сентября вся восточная госграница должна быть оснащена антидронными системами. В настоящее время на одном из участков границы уже развернута автоматизированная система, которая используется для обучения персонала и проверки решений в реальных условиях. К концу сентября планируется оснастить всю восточную госграницу взаимно интегрированными системами с автоматизированным управлением. В прошлом году 85% всех проходивших проверку на знание государственного языка были иностранцами, и это на 10% больше, чем в 2024 году, свидетельствует публичный годовой отчет Государственного агентства развития образования. Экзамены сдавали представители 54 стран. Среди участников проверки было 200 граждан России, которым проверку на знание языка необходимо пройти в соответствии с поправками к закону об иммиграции. Еще 2080 участников были гражданами Украины. Проверку на знание латышского языка также проходили более 1500 безработных, ищущих работу, которые изучали латышский язык на курсах Госагентства занятости. В свою очередь, 60 сдававших экзамен были представителями латышской диаспоры. В прошлом году на проверке зарегистрировались 11 428 человек. В течение года было обеспечено проведение более 1300 проверок. В общей сложности состоялось 9275 проверок по 6 уровням владения языком. Чаще всего в 64% случаев проводился экзамен на знание госязыка на уровне А2, что является минимальным требованием для получения постоянного вида на жительство или статуса постоянного жителя Европейского Союза. Вчерашние интенсивные ливни нанесли ущерб в Талсинском крае, где вышло из берегов Дурсубское мельничное озеро, и поток воды затопил окрестную территорию, размыл местные дороги. Предприятие Латвийские национальные дороги вчера приблизительно в 23 часа сообщило, что в Талсинском крае, недалеко от поселка Дурсубе, затопил местную дорогу Лиепкални-Стумбри. Позже, примерно в 2 часа ночи, сообщалось, что недалеко затоплена и закрыта для движения гораздо более крупная региональная дорога Слоука-Талси. Опубликованная очевидцами информация свидетельствует, что региональная дорога Слоука-Талси у Дурсубе полностью размыта, и ей потребуется основательный ремонт. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии сообщает, что вчера и этой ночью циклон принес в Латвию сильный дождь. Наибольшее количество осадков зарегистрировано на западе страны, где на станциях наблюдения в Вентспилсе и Стенде вчера выпала месячная норма. В целом в июле в Вентспилсе количество осадков уже в 3 раза превысило среднемесячные показатели. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число поступающих на службу добровольцев удвоилось. Далее об этом и других событиях более подробно. С прошлой пятницы ряды национальных вооруженных сил Латвии пополнили 1277 граждан. Из них 1225 человек будут проходить 11-месячную службу в 6 подразделениях. В механизированной бригаде сухопутных войск и военной полиции в Адаже, дивизионе противовоздушной обороны военно-воздушных сил в Лейлварде, 25-м батальоне боевой поддержки Замесардзе в Алуксне, 36-м батальоне боевой поддержки Замесардзе в Лузнове, а также на базе 4-й Курзамской бригады Замесардзе в Межейне. Еще 52 молодых человека начнут 5-летнюю службу в Замесардзе, большинство из них в 53-м батальоне 1-й Рижской бригады. В рамках такой формы службы необходимо ежегодно проходить не менее 28 дней подготовки. Поступить на нее можно только на добровольной основе. Согласно статистике, примерно треть военнослужащих после завершения 11-месячной службы в рамках службы государственной обороны остается на профессиональной военной службе. Детская клиническая университетская больница 23 июля проведет день карьеры для будущих и практикующих медсестер. Участники смогут познакомиться с работой в педиатрии, пообщаться с сотрудниками больницы и узнать о возможностях профессионального развития. Мероприятие пройдет с 14 до 16 часов в здании больницы. Гостей познакомят с особенностями работы медсестры в детском здравоохранении. Расскажут об организации работы в разных отделениях, условиях труда, оплате, социальных гарантиях, возможностях специализации. Участники смогут встретиться с руководителями сестринской службы, старшими медсестрами и сотрудниками больницы. Также запланированы неформальные встречи в формате быстрых знакомств, во время которых можно будет задать вопросы и узнать о работе в больнице из первых уст. Отдельное внимание уделят программе поддержки будущих детских медсестер. Уже второй год подряд фонд детской больницы реализует стипендиальную программу, финансируемую за счет пожертвования фонда поддержки будущего, созданного Риитумубанка. Программа предназначена для студентов сестринского дела, которые совмещают учебу с работой в детской клинической университетской больнице. Каждый участник программы получает 2000 евро в течение учебного года. В больнице рассчитывают, что такая поддержка поможет привлечь больше молодых специалистов в педиатрию. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте больницы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце, ветер северный и северо западная от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenštern.
5: Mēs lidojam tik.
4: Sūdrabu sirds. Yeah!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В первом полугодии мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 8 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 7 миллионов 825 тысяч евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. В том числе за первые 6 месяцев этого года зафиксировано 1333 случая телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 360 тысяч евро, 1178 случаев инвестиционного мошенничества на 2 миллиона 180 тысяч евро, а также 318 случаев мошенничества других видов на 1 миллион 390 тысяч евро. При этом за первые 6 месяцев этого года было предотвращено 10 960 случаев мошенничества на общую сумму 11 миллионов 29 тысяч евро. В том числе удалось предотвратить 2251 попытку телефонного мошенничества, 6335 попыток инвестиционного и 2374 других попытки мошенничества. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, в первом полугодии мошенники стали действовать более целенаправленно и адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы государственных доходов, государственного агентства социального страхования, курьерских служб и других пользующихся доверием населения организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные доступа или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовались и мошеннические схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие, убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Поэтому, наряду с инвестициями банков в решения по безопасности, решающее значение по-прежнему имеет бдительность жителей и способность распознавать признаки мошенничества. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsargu kosmētiku. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves. Morgenštern.
4: Mēs lidojam tik.
0: Sudrabu sirds.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный и северо западная от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный и северо западная от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. До конца сентября на восточной границе разместят радарные системы. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр обороны Райвис Мелнис поручил до конца сентября разместить на восточной государственной границе радарные системы, чтобы существенно усилить ее защиту от беспилотных летательных аппаратов. Министр пояснил, что радарные системы еще предстоит подготовить и интегрировать в общую систему обороны. Кроме того, необходимо закупить дополнительные системы командования и управления. Для существенного усиления защиты восточной границы к концу сентября также потребуется приобрести дополнительные радары. Сейчас ведутся переговоры об их закупке, однако министр не обозначил возможного поставщика. Согласно плану, но Министерство обороны к концу сентября вся восточная госграница должна быть оснащена антидронными системами. В настоящее время на одном из участков границы уже развернута автоматизированная система, которая используется для обучения персонала и проверки решений в реальных условиях. К концу сентября планируется оснастить всю восточную госграницу взаимно интегрированными системами с автоматизированным управлением. В прошлом году 85% всех проходивших проверку на знание государственного языка были иностранцами, и это на 10% больше, чем в 2024 году, свидетельствует публичный годовой отчет Государственного агентства развития образования. Экзамены сдавали представители 54 стран. Среди участников проверки было 200 граждан России, которым проверку на знание языка необходимо пройти в соответствии с поправками к закону об иммиграции. Еще 2080 участников были гражданами Украины. Проверку на знание латышского языка также проходили более 1500 безработных, ищущих работу, которые изучали латышский язык на курсах Госагентства занятости. В свою очередь, 60 сдававших экзамен были представителями латышской диаспоры. В прошлом году на проверке зарегистрировались 11 428 человек. В течение года было обеспечено проведение более 1300 проверок. В общей сложности состоялось 9275 проверок по 6 уровням владения языком. Чаще всего в 64% случаев проводился экзамен на знание госязыка на уровне А2, что является минимальным требованием для получения постоянного вида на жительство или статуса постоянного жителя Европейского Союза. Вчерашние интенсивные ливни нанесли ущерб в Талсинском крае, где вышло из берегов Дурсубское мельничное озеро, и поток воды затопил окрестную территорию, размыл местные дороги. Предприятие Латвийские национальные дороги вчера приблизительно в 23 часа сообщило, что в Талсинском крае, недалеко от поселка Дурсубе, затопил местную дорогу Лейпкални – Стумбри. Позже, примерно в 2 часа ночи, сообщалось, что недалеко затоплена и закрыта для движения гораздо более крупная региональная дорога Слоука-Талси. Опубликованная очевидцами информация свидетельствует, что региональная дорога Слоука-Талси у Дурсубе полностью размыта, и ей потребуется основательный ремонт. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии сообщает, что вчера и этой ночью циклон принес в Латвию сильный дождь. Наибольшее количество осадков зарегистрировано на западе страны, где на станциях наблюдения в Вентспилсе и Стенде вчера выпала месячная норма. В целом, в июле в Вентспилсе количество осадков уже в 3 раза превысило среднемесячные показатели. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: simtu 2,7. Jauna dziesma Radio Mix FM.
1: Motive. Everybody's free.

music. What comes next will be marvelous.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный и северо западная от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Число поступающих на службу добровольцев удвоилось. Далее об этом и других событиях более подробно. С прошлой пятницы ряды национальных вооруженных сил Латвии пополнили 1277 граждан. Из них 1225 человек будут проходить 11-месячную службу в 6 подразделениях. Механизированной бригаде сухопутных войск и военной полиции в Адаже, дивизионе противовоздушной обороны военно-воздушных сил в Лейлварде, 25-м батальоне боевой поддержки Замесардзе в Алуксне, 36-м батальоне боевой поддержки Замесардзе в Лузнове, а также на базе 4-й Курзамской бригады Замесардзе в Межейне. Еще 52 молодых человека начнут 5-летнюю службу в Замесардзе, большинство из них в 53-м батальоне 1-й Рижской бригады. В рамках такой формы службы необходимо ежегодно проходить не менее 28 дней подготовки. Поступить на нее можно только на добровольной основе. Согласно статистике, примерно треть военнослужащих после завершения 11-месячной службы в рамках службы государственной обороны остается на профессиональной военной службе. Детская клиническая университетская больница 23 июля проведет день карьеры для будущих и практикующих медсестер. Участники смогут познакомиться с работой в педиатрии, пообщаться с сотрудниками больницы и узнать о возможностях профессионального развития. Мероприятие пройдет с 14 до 16 часов в здании больницы. Гостей познакомят с особенностями работы медсестры в детском здравоохранении. Расскажут об организации работы в разных отделениях, условиях труда, оплате, социальных гарантиях, возможностях специализации. Участники смогут встретиться с руководителями сестринской службы, старшими медсестрами и сотрудниками больницы. Также запланированы неформальные встречи в формате быстрых знакомств, во время которых можно будет задать вопросы и узнать о работе в больнице из первых уст. Отдельное внимание уделят программе поддержки будущих детских медсестер. Уже второй год подряд фонд детской больницы реализует стипендиальную программу, финансируемую за счет пожертвования фонда поддержки будущего, созданного Риитумубанка. Программа предназначена для студентов сестринского отдела, которые совмещают учебу с работой в детской клинической университетской больнице. Каждый участник программы получает 2000 евро в течение учебного года. В больнице рассчитывают, что такая поддержка поможет привлечь больше молодых специалистов в педиатрию. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте больницы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симонова.

Здравствуйте. В первом полугодии мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 8 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 7 миллионов 825 тысяч евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. В том числе за первые 6 месяцев этого года зафиксировано 1333 случая телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 360 тысяч евро, 1178 случаев инвестиционного мошенничества на 2 миллиона 180 тысяч евро, а также 318 случаев мошенничества других видов на 1 миллион 390 тысяч евро. При этом за первые 6 месяцев этого года было предотвращено 10 960 случаев мошенничества на общую сумму 11 миллионов 29 тысяч евро. В том числе удалось предотвратить 2251 попытку телефонного мошенничества, 6335 попыток инвестиционного и 2374 других попытки мошенничества. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, в первом полугодии мошенники стали действовать более целенаправленно и адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы государственных доходов, государственного агентства социального страхования, курьерских служб и других пользующихся доверием населения организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные доступа или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовались и мошеннические схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие, убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Поэтому, наряду с инвестициями банков в решения по безопасности, решающее значение по-прежнему имеет бдительность жителей и способность распознавать признаки мошенничества. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1.

What comes next will be marvelous.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.